0: Следующий ваш соперник. Вы.
1: Хуже всего на севере. Джанкои, армянские, красноперекопские люди живут без света почти месяц.
2: Как выживали без воды?
3: Без света и воды.
2: Ходили, у кого генераторы, вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
3: Они сейчас.
2: Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья, виндовал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
1: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
3: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
2: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можем эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
1: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
4: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец. Встала ночью, помыла посуду. Почти уж постиралось белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3:00 ночи. А дают нам его на 2-2.5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
1: В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
5: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
1: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
6: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прямо на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
1: В итоге весь Крым живет на генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Но и тут власти решили помочь.
7: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Алтан», которые не соблюдают договоренности, которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
1: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на «Авито». Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
8: Крым.
1: По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружба народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А те, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
9: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
1: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает полевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
8: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
1: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
10: Все мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний.
1: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
11: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
12: Миша Кирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
11: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
12: Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
11: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
12: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированные Мариуполь, Мелитополь, Джанко и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится, но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
11: Скажите, а зачем российской армии Крым?
12: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии – это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым – это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
11: Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
12: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма не нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
11: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
12: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
11: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
12: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению. Речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня. Определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений. То есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
11: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
12: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
11: Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
12: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
11: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
12: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистическое транспортное обеспечение именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. В сентябре 22 года заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы таким вот такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
11: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
12: Я аж плечи расправил. Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
11: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
12: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
11: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
13: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
11: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
13: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с, непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения. Это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
11: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
13: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
11: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
13: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия. как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
11: Вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
13: Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но... Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... Собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью. Да, это противоречит не только законодательству государств, но и международному праву.
11: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездки поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 25-го было 8 поездок, в 24-м 14. Причина, по данным источников, близких к Кремлю, безопасность, а точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Боня.
14: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
11: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
15: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
11: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
16: Как дела? Мы очень рады вас видеть.
17: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Идите.
11: А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
18: Погода хорошая, курорт.
19: Отлично. Мы думали, что вы договорились.
20: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора, которого нет между странами по сей день.
21: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны. И я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 1945 году в Ялте.
20: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
0: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбуд. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли.
20: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
18: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
22: Леонид Ильич, я вам честно скажу, вам ничего
18: это. Я никогда ничего не боялся. Вот.
20: Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
23: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
24: Вы же взрослые люди. Да увидите его машину, то лучше, что из этого хорошего.
23: Вдруг помашет.
20: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
25: Спасибо вам, я почувствовал, что такое Россия. Отлично.
20: А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
26: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
25: Да, в каком классе сейчас?
26: 8-й переходной.
25: Следующего года. Решим.
26: Спасибо большое.
20: Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
27: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
20: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией. А в сентябре выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
28: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первая, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами, ну, Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбираетесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
20: Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
29: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
20: На 5-й год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
30: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем
1: понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
20: Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
11: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
2: Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известно, и заботится не о себе, а о любимой им Единой России. Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, в Новосибирске это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекрутов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта.

0: еще, то, понимаете как, ведь, ну, очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт. Ну, стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются. Об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Ну, надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. Ну, а еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
1: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
0: Ну, во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет какому-нибудь очередного мальчика, целует животик. Все довольны, граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну, а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
1: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
0: Ну, Мумин, а чего не эксплуатируют? Эксплуатировать, если оно работает. Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что, ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их... скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать, вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу умные не надобны, надобны верные. Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
1: Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров. А Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
0: Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ, ходит в легкой тенниске, встречается с народом, остроумен, спортивен, не пьет.

0: ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельциным, Горбачевым и так, и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которым нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левады, до критического опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
1: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
0: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, похоронок приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем. Ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все, ну, в Советском Союзе это продолжалось не, ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки... У них есть нечто общее с северными корейцами, во всяком случае, в значительной их части, но не у большинства.
1: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
0: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются, и мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
1: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. В эфире 273-й выпуск «Музыки на свободе». Подкаст и радиопрограмма на Радио Свобода. У нас сегодня будут очень чудные, точнее, чудной хедлайнер. Это один швейцарский такой чудик по имени Кристиан Флюгер, он же Die Welttraumforscher. Исследователь мировых грез. В общем, это будет забавно. А начнем мы с чего-то еще более забавного, а именно с новейшего альбома, альбом 23-го года, я так понимаю, петербургской группы «Ном». Все вы прекрасно знаете эту группу и, надеюсь, любите ее так же, как я. Альбом называется «Воздух общий», записан нынешним составом «Нома», то есть помимо Андрея Кагадеева, главного идеолога, вокалиста и композитора, это еще Николай Гусев на клавишных, а также вокалистка Варвара Зверькова, вокалист Александр Ливер, Валентина Векшина, барабанщица, которая, кстати говоря, живет в Таллине и передала мне копию этого альбома, Федул Жадный, и так далее. К сожалению, расстался «Ном» с Колей Копейкиным, вот, но я думаю, что, может, они еще снова подружатся. Альбом замечательный, но для начала послушаем увертюрную песню, которая его открывает. Называется «Азбука».

Ном, «Азбука». Этот трек открывает альбом «Воздух общий», приблизительно 18-й у этой группы. Ну и песня, без которой я никак не могу обойтись, она называется «Михаил Иванович». Одна.

альбом из города Петербурга, альбом «Воздух общий». Ну а теперь перейдем к нашей обычной космополитичной повестке. Лорен Хоффман and the Secret Storm. Это американская группа. Лорен Хоффман из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния. Хорошая такая девушка. Разные у нее были проекты в жизни. Ну вот это вот пятый у нее уже альбом. Первый из группы «Секретный шторм», и называется он «Family Ghost», то есть «Семейный призрак». Слушаем заглавную песню.

Лорен Хоффман, семейный призрак. Грегори Пеппер – это уже парень из штата Онтарио, из Канады. Никак не из Торонто, из какого-то маленького городка, название которого я даже не знаю. Зовут его Грегори Пеппер, а его группа называется «Его проблемы». Грегори Пеппер and his problems. Седьмой альбом уже вышел у Грегори с его проблемами. По стилю это такой очень эксцентричный, странноватый арт-поп. Альбом называется «I know now why you cry». «Теперь я знаю, почему ты плачешь». Слушаем песню «I'm dying», «Я умираю».

Да, очень натурально Грегори Пеппер изобразил собственное умирание. Это был альбом «I Know Now Why You Cry». Следующая девушка исполняет чисто американскую музыку, хотя сама она из Франции. Зовут ее Вероник Гайо. Исполняет она такой блюз-рок, типичнейший, традиционнейший. Ее второй альбом называется «Animal», первый назывался «Wildcat», «Дикая кошка». И слушаем с него песню «No Second Hand Kind of Woman». «Я не женщина типа Second Hand».

Вероник Гайо, альбом «Animal». Ну и вот теперь этот самый «Die Welt Traumfurcher». Это очень странная история, можно было бы о ней много всего говорить. В общем, это человек из города Цюриха в Швейцарии. Зовут его Кристиан Пфлюгер. Он пишет музыку, тексты, поет, а также делает огромное количество графических черно-белых рисунков. То, что он из Швейцарии, тут же напомнило мне знаменитого швейцарского культового аутсайдер-художника Адольфа Вёльфли. В общем-то, это такой современный Вёльфли, только он не только рисует всякие безумные картинки, но еще и сочиняет и записывает музыку. Вышло у него более 30 альбомов, кассет и так далее. В общем-то, мало кто их слышал, мало кто их знает, поскольку я так понимаю, что Кристиан Пфлюгер их выпускал за собственные счеты и также продавал незнамо где. Но вот, слава богу, немецкий лейбл «Бюро Б» выпустил сборники его альбомов, где треки разных лет. Первый сборник называется «Die Rückkehr der echten Menschheit», «Die Jahre 1981-1990», то есть «Возвращение настоящего человечества годы с 81 по 90-й». То есть это вот первое десятилетие существования этого самого проекта. Так, послушаем сейчас несколько песен. Благо, все записи Die Welt Traumfurcher очень короткие. Итак, сначала песенка «Liebe Lili». Она с кассеты Биника 1985 года.

0: Эта песенка называлась «Либе Лили». Ну, вообще, по стилю я бы сказал, что «Die Welt Raum Forscher» — это где-то между трио и крафтверком. Вот. В общем, слушать на самом деле интересно. А по концепции это, ну, куда-то скорее в сторону «The Residents». Следующая песня — запись 82-го года. Даже не знаю, с какого альбома, но песня называется «Der Sternmann». Ну, «Starman», то есть «Звездный человек».
1: Wenn es Abend

Der Sternmann, 82-й год. И последний трек, запись 80-х годов, называется «Sonntagskinder», «Воскресные дети», и это уже запись 1989 года с альбома «Folklore des Weltalls».

Devil Traum Furcher. «Воскресные дети», запись 89-го года. Второй сборник называется «Wir arbeiten für die nächste Welt». То есть «Мы работаем для следующего мира». Годы с 1991 по 2012. То есть это следующее 20-летие Вильтрам Фершера. И опять же послушаем два трека. Первый с альбома «Сидерия» 95-го года называется «Werde Erde» — «Стать землей».

«Верде Эрде» 1995 год. И еще одна запись, более всего похожая на нормальную песню, с альбома «Муму» 1998 года. Да, так называется «Муму». И эта песня под названием «UFO». НЛО.

UFO, альбом «Муму», 1998 год, «Die Weltraumforscher», он же «Кристиан Флюгер». Ну и большим успехом пользовались неожиданно вот эти самые сборники, и поэтому Бюро Б заключило контракт с нашим исследователем «Мировых грез», и вышел его новый альбом. Альбом 2022 года. Называется просто «Лидербух», ну, то есть «Сонгбук», «Книга песен». И еще два трека мы послушаем. Первый, продолжительностью 40 секунд, называется «Der Traum der Welt», «Мечта мира».

Der Traum der Welt с альбома Liederbuch. И последняя запись Die Weltraumforscher. И эта песня одна из немногих на английском языке. И, в общем-то, применение английского тут более чем оправдано. Называется она «This is Neil Armstrong». Это Нил Армстронг. Поется от имени первого землянина на поверхности Луны.

Это Нил Армстронг. А был это на самом деле Кристиан Флюгер, Ди Вельтраумфоршер. Подробности этого уникального и очень занятного проекта, естественно, вы можете прочесть там же, где публикуются плейлисты программы «Музыка на свободе». Ну, а у нас заключительная часть, и открывает ее, опять же, довольно мечтательная и не без космичности музыка. Анна Роксан, она американка, живет в Сан-Франциско, хотя вообще филиппинского происхождения, и она записывает, в общем, такой космический рок, космический поп. Ее дебютный альбом называется «Because of a Flower», «Из-за цветка». И из него я выбрал трек, на самом деле, в первую очередь, потому что мне очень понравилось его название. Называется он так: «Take the thorn, leave the rose». «Возьмите шип, оставьте розу».

Анна Роксан, возьмите шип, оставьте розу, альбом Because of a Flower. Мини-сюжет сегодня у нас посвящен стране Гаити. Ну, вы знаете, Гаити — это вообще удивительное место, это средоточие культовой религии, вуду и так далее. Главное, это, наверное, самое невезучее место в мире. Один остров, восточной части которого наполовине восточной располагается вполне себе процветающая Доминиканская республика, а в западной части Гаити, где сплошные, в общем, такой остров невезения под названием Гаити. Ужас, что там происходит, то ли из-за вуду, то ли еще из-за чего-то. Но музыка там удивительная совершенно. И вот сегодня послушаем два трека. Первый — просто феноменальный альбом под названием «Пелериной», то есть «Пилигрим». И это гаитянский певец по имени Эрол Жозуэ. Слушаем в его исполнении песню «Je suis grand nègre».

Эрл Жосуэ из Гаити, альбом «Пелеринай». Должен сказать, что это фантастическая совершенно пластинка, одна из моих любимейших этнопластинок последних лет. И еще один уроженец Гаити, но проживающий в более благополучной стране Канаде. Зовут его Уэсли. Но при том, что живет он в Канаде, но старается следовать гаитянской традиции. И, собственно, альбом его дебютный, насколько я понимаю, называется «Традисьон», и с него песня «Пезе кафе».

из Канады. Ну, это была более традиционная вещица с альбома «Традицион». Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя программа. И под конец послушаем немного музыки в стиле крауд-джаз. Да, крауд-джаз. Такого термина, наверное, вы еще...

Луглавка. На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Наша программа и подкаст «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст. Всем счастливо и до следующей недели. Пока.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции

0: Загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В России появилась новая каста – лишенцы. Как после революции 1917 года, или как их тогда называли – лишенцы. Сначала иноагенты, а теперь и все иммигранты с политическими, административными и уголовными статьями становятся гражданами второго сорта. Они не могут распоряжаться собственностью и деньгами в России, пользоваться банковскими приложениями и госуслугами, менять загранпаспорт и получать консульские услуги. Фактически речь идет о гражданской смерти. Насколько эффективны эти меры для подавления инакомыслия? И как далеко зайдут репрессии? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В России появляется новая категория граждан, фактически лишенцы. Сначала ограничения коснулись иноагентов, теперь под них попадают и уехавшие из страны россияне, которых преследуют по политическим, административным и уголовным делам. Они сталкиваются с ограничением доступа к банковским приложениям.

0: человеческих прав. Сегодня основания другие, но логика напоминает ту же систему. Граждане делятся на правильных и тех, чьи права можно ограничивать из-за политической позиции.
1: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется петербургский историк и журналист Максим Кузахметов. Максим, приветствую.
2: Здравствуйте. Рад.
1: Да, взаимно. Спасибо, что присоединились. И вы сейчас в эти дни, в эти недели делаете цикл интервью с иноагентами на канале «Ищем выход», бывшее «Эхо Петербурга». И у вас есть некая, так скажем, выборка уже, да, некий социологический взгляд. Скажите, есть что-то общее, что объединяет этих людей? Какое-то общее чувство, общее настроение? Или это совершенно, так сказать, разные люди?
2: Люди, безусловно, все очень разные, но если что их и объединяет, то они остаются непримиримыми. То есть их запугать чем-то, угрожать им чем-то невозможно. Все, с кем я общался, не изменили свою позицию. Ну, то есть вот тут надо пояснить, да, что закон, который был несколько лет назад про иностранных агентов, это совершенно не то же самое, что сейчас со всеми нынешними ужесточениями. И явно будет еще какая-то эволюция этого закона в худшую сторону. Ну, да. Так вот, но большинство иностранных агентов, с которыми я знаком, не собираются сдаваться или капитулировать, каяться, просить прощения, остаются на своих позициях.
1: Тогда в чем, собственно, суть этого законодательства? Если люди не меняются, если они продолжают свою, так скажем, в кавычках, подрывную деятельность, по-прежнему занимаются грехом своебедомыслия?
2: Ну, наверное, изначально, то есть мы точно не знаем, ну вот как версия, власть распространила эту практику, вот это вот клеймо, да, врага народа для того, чтобы отшатнулись, например, от нас с вами, наши зрители, наши слушатели, наши читатели. И, может быть, в какой-то степени эта задача и была решена, потому что более глобальное – заткнуть рот, например, да, или заставить каяться, заставить искать какой-то способ примирения с Кремлем. Тут задача достигнута не была, во всяком случае, в большинстве иноагентов. То есть, наверное, на каком-то этапе кто-то найдется, кто придет, будет плакать, будет проситься, будет говорить, я осознал. Есть люди, которые умудрились оспорить этот статус иноагента, непонятно почему. Да, и мы не знаем, как они там договаривались. Но вот, наверное, Кремлю очень важно, чтобы было такое публичное покаяние. Чтобы вот приехал буквально вот в Москву, пришел на Первый канал, на Россию, на НТВ. И еще раз повторюсь, такой человек явно появится. Но пока его нет.
1: Эта репрессия достаточно анонимная, как я понимаю. То есть появляются как бы из ниоткуда, да, экс-нихило появляются каждую пятницу вот эти списки иноагентов. Ну, впрочем, то же самое касается и списков экстремистов, и нежелательных организаций. Они откуда-то из недр репрессивной машины берутся. Есть ли представление о какой-то системе, как это все зарождается?
2: Нет, никакой закономерности мы обнаружить не смогли. Достаточно вот подробно я всем интересуюсь вот этой темой последние, ну, как минимум, 2 года после того, как сам оказался в этом реестре. 3 года уже, да, больше 3 лет. Но нет, нету никакой закономерности. Иногда принимают совершенно необъяснимые решения. И наоборот, есть люди, ну, не будем подсказывать, да, есть люди, которые по удивительному стечению обстоятельств до сих пор иностранными агентами не объявлены или не включены в реестр террористов и экстремистов. Поэтому можно только гадать, чем руководствуются в Кремле, ну, в Росфинмониторинге, в Минюсте. От чего все это зависит? Нет, не знаем.
1: Вы уже 3 года. Вы ставите плашку иноагентскую?
2: Я нет. Ни плашку, отчеты не сдаю и считаю для себя это очень унизительным. Но есть люди, которые, в том числе и мне, в том числе и даже в интервью, публично объясняли, что они не хотят подставлять своих родственников, они вынуждены соблюдать вот эти вот требования законодательства. Да, им это не очень нравится, но специально ускорять процесс, ну, тоже напомним, если не ставить плашку, да, это же несколько предупреждений.
1: Автоматом, да.
2: Угу. Да, в пределах 3, и потом, после штрафа, это все уже переходит в уголовное дело. Ну, вот кто-то хочет как можно дольше потянуть, причем это ни от чего не страхует. Например, Лев Шлосберг, он же как мог страховался, и тем не менее все равно оказался арестован. Поэтому тут тоже невозможно с гарантией соблюдать это законодательство так, чтобы вот оставаться в таком вот в равных отношениях с российским государством.

0: Это невозможно, потому что что угодно может произойти. Там, ну, тоже вот, наверное, не всем очевидно, а там же вот мы с вами там друг с другом что-то написали, да, нет. И должны каждый раз эту плашку ставить. Это невозможно помнить все время обычному человеку. А кто-то сидит, внимательно следит за любой перепиской в любом мессенджере и потом выносит вот это вот решение. Ага, не поставил вот это вот свое клеймо. Или просто, что вы отправили, например, все сделали, да, отчет иноагентский. А он говорит, мы не получили. Ну и вот тоже, опять-таки, репрессивная машина подключается. В общем, подстраховаться невозможно. Но кто-то, еще раз повторюсь, пытается, соблюдая вот эти законодательства все, оттянуть неизбежное уголовное дело.
1: Сколько у вас, наверное, все, с кем вы интервью брали, они в эмиграции за пределами России?
0: Ну, разумеется, я не хочу подставлять тех, кто находится в России.
1: Но иноагенты есть же и в России, да, по-прежнему остаются. То есть это не только касается.
0: Насколько, в России есть.
1: Насколько высоки риски быть сейчас иноагентом в России?
0: Чрезвычайно высокие. Ну вот я уже упомянул Льва Шлосберга. Да. И остаются еще несколько людей. Но тут, кстати, власть, наверное, возвращаясь к предыдущим вопросам, кое-чего добилась. То есть заткнуть их удалось. Я опять-таки просто не хочу сейчас называть публично эти фамилии, но есть достаточно известные люди, которые замолчали, которые больше ничего не комментируют, интервью никакие не дают лишний раз, никуда уже не придут и лайки лишний раз не поставят. То есть вот тут частично проблема решена, но таких достаточно немного. И еще раз вот возвращаясь, к примеру, со Львом Шлосбергом, подстраховаться совершенно невозможно. В любой момент может прилететь какое-нибудь уголовное дело за то, что было, ну, события там могли быть многолетней давности. И это все будет основанием все равно для репрессий.
1: Ну, то есть вот эта вот бессистемность и анонимность, и неотвратимость этой репрессии напоминает сталинскую, да, вот это террор, особенно большой террор, да, 37-38 года, он такая, она достаточно статистическая машина, да, она работала по статистическому принципу. С иноагентами, похоже, это то же самое. То есть создается некая зона репрессии, которая работает как машина устрашения.
0: Ну да, тут прямая, конечно же, аналогия со статусом, с клеймом врага народа. То, что вы уже упомянули, поражение в правах, но то, что было еще в первые годы советской власти, если ты был дворянин или буржуазия, но здесь я бы сравнил с позицией с Нюрнбергскими законами. Здесь как раз-таки есть такие поразительные ассоциации с нацистской Германией, то есть когда нельзя принимать участие в выборах. Ну, Нюрнбергские законы — это антисемитизм, да? Это против евреев. Если ты еврей, то ты не можешь принимать участие в выборах. Ты не можешь просто так переводить свои активы и распоряжаться ими. Открывается специальный счет, куда ты должен перечислять свои средства, если ты, например, что-то умудрился продать. И потом с этого счета практически ничего невозможно получить. Это просто вот один в один со специальными счетами для иноагентов, для таких, как мы с вами, куда, не дай бог, если вдруг что-то капнула какая-то прибыль, зачисляется на спецсчет, чтобы потом оттуда платить штрафы. Ну, в общем, распоряжаться невозможно. Поэтому здесь поразительное сходство вот именно с этими. И месть такая еще своеобразная. То есть вот в пропаганде, что в нацистской Германии ненависть к евреям, а в российской пропаганде ненависть к иностранным агентам, но расстаться с ними совершенно власть не согласна и не готова. То есть, да, поражать в правах, но лишить гражданства, как это, тяжело вздыхая, наверное, проклиная, но иногда делали власти Советского Союза, вот здесь путинская империя шагнула гораздо дальше, что будем притеснять, будем ловить, ну, попытаемся, во всяком случае, да, всех этих понауехавших, но сами добровольно гражданства их не лишим. Это вот тоже, ну, следующая тема, что, то, что сейчас вот ужесточилось. Мы не можем обращаться в консульство, находясь за границей. То есть вообще поражены в правах, в том числе в самых безобидных. Нельзя там, например, пожениться, развестись, ребенка оформить лишний раз. Но гражданство не лишат.
1: Ну, то есть фактически человека раздевают, но держат на привязи. Раздевают, но не выпускают. То есть гражданство становится формой наказания.
0: Ну, по сути, да. Потому что выйти из российского гражданства – это сверхзадача. Надо собрать невероятное количество справок, в том числе справку о судимости, о несудимости, точнее. Да. А судимость – все. Ты не можешь выйти из гражданства. То есть ты, с точки зрения государства, преступник, тебя будут проклинать, ты пятая колонна, от тебя одно зло – но будь добр гражданином, оставайся, чтобы мы тебя могли и дальше шельмовать и проклинать, а может быть, когда-нибудь дотянемся, то тоже. Ну вот эта практика, к сожалению, у нынешней власти преемственная получилась. То есть когда-то Сталину было не жалко отправить за океан десятки работников НКВД, чтобы расправиться с Троцким или похищать каких-нибудь белых генералов или убивать их. Ну и то же самое сейчас с врагами. Ну в первую очередь у Путина это, наверное, были личные враги. Те, кто из КГБ, ФСБ перебежал на сторону Запада. Но, может быть, практика распространится и на особо неугодных иностранных агентов, чтобы и за границей не чувствовали себя спокойно. Тут я не удивлюсь.
1: Ну да, это здесь, конечно, об этом еще будем говорить, что это трансграничные репрессии, потому что это же те, кто уже имеет уголовные дела по повторным иноагентским статьям или по дискредитации, по фейкам, они же объявляются в международный розыск и, соответственно, рассылаются по международным базам данных, по базе данных Интерпола, да, и фактически есть же страны, есть юрисдикции, где к этим запросам относятся всерьез.
0: К сожалению, да. Но в рамках Евросоюза это практически исключено. То есть, может, где-то там маячок сработает, и вы где-то зарегистрировавшись в гостинице, все-таки встретите полицейского, но точно не депортируют, не вышлют. И можно с помощью юристов выйти из этого реестра, из базы Интерпола. Здесь, кстати, хуже даже не иностранным агентам, а тем, кто включен в реестр террористов-экстремистов. Mm-hmm. Иностранных агентов около 700 человек, физических лиц. Остальные — это юридические лица. А вот террористов-экстремистов там больше 10 тысяч. И здесь каждый раз объяснять где-то обычному полицейскому или карабинеру, что это политическое, в первую очередь, клеймо, бывает не так просто. И это, опять-таки, надо объясняться, но можно из базы Интерпола быть, ну, исключиться с помощью, вот если затратить небольшие усилия, чтобы не вздрагивать каждый раз, когда к тебе в гостинице будет полицейский приходить.
1: Это, кстати, интересно. Это с Интерполом решается вопрос?
0: Да, в Интерпол можно отправить такой специальный запрос. Юристы помогут его составить. В том числе я тоже с этим обращался, чтобы быть исключенным, потому что это в моем случае конкретно абсолютно политическое преследование, а вовсе не реальные преступления.
1: Ну, то есть, чтобы убрали флажок на вот этих самых, на пересечении границ. Кстати, удивили. Я не знал даже... Я знал, что их много, но не особо. 10 тысяч террористов и экстремистов.
0: Больше.
1: Но там же этот список ведется уже давно, еще с начала века, так скажем, да, еще с чеченских войн.
0: И большинство людей, да, это те, кто так или иначе участвовал в вооруженном сопротивлении, да. Ну, как правило, да, на территории Северного Кавказа. Но вот очень удобно туда стало включать всех подряд, и писателей, и музыкантов, и журналистов, чтобы вот всех их уравнять. Тех, на ком может быть реальное преступление, реальная кровь, и доказанная даже, да. И вот нас с вами.
1: Ну что ж, Максим, спасибо большое. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист, был с нами на связи. А мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой российской касте отверженных. Иноагенты и иммигранты, которые, получая политические, административные, уголовные дела, фактически лишаются своих гражданских прав. О том, как эволюционировало это законодательство, рассказывает адвокат Дмитрий Захватов.
2: Ну, к сожалению, закон устроен таким образом, что... Поздно пить боржоми, да, что называется. Если в отношении вас возбуждено уголовное дело, более того, вступил в законную силу приговор, нужно отдельно отметить, потому что закон предусматривает вот эти все кары только в случае, если есть вступивший в законную силу приговор. Либо если есть там неисполненные административные наказания, но это, как говорится, мелочь. Здесь больше про уголовное, да, преследование. В связи с ним, вернее, проблемы могут возникать. То, к сожалению, вы не сможете продать свою собственность, не сможете сделать доверенность нотариальную для того, чтобы каким бы то ни было образом обратиться даже за какой бы то ни было государственной услугой. Даже если вам удастся сделать доверенность, то реестр, который ведется вот таких лиц, да, в соответствии с новым законом, не позволит вам обратиться за какой-либо государственной услугой, потому что перед оказанием этой услуги чиновник МФЦ, других служб будет обязан проверять, находитесь вы в реестре или нет. И если вы в реестре находитесь, то в этом случае вам будет отказано в предоставлении такой услуги. Поэтому если вы планируете заниматься какой-либо общественной деятельностью, планируете за рубежом, да, в том числе, планируете публично эту деятельность вести, Пожалуйста, заранее подумайте о последствиях, избавляйтесь от своего имущества, переписывайте его на родственников, для того, чтобы на вас оно, ну, не числилось, да, за вами. И тогда уже можно, что называется, заниматься общественной деятельностью. Так вот, мы дошли до той стадии, когда в затхлом Советском Союзе подобные вопросы решались более, как бы это выразиться-то, эстетично, что ли, да? Людей просто решали гражданство под соусом, что мы вот применяем к такому гражданину страшную кару в виде лишения его самого лучшего там советского паспорта, да? А здесь не так. Здесь гражданство вас никто не лишает, вас лишают, по сути, гражданских прав. Вы не можете заключать брак, даже в ряде случаев за границей, как это не смешно звучит, потому что не можете получить справку о том, что вы не находитесь в браке, не заключали брак в России. Вы не можете распоряжаться своим имуществом. То есть здесь вот к этому вопросу подошли более, так скажем, более некрасиво.
1: Это был Дмитрий Захватов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Анастасия Буракова, правозащитница и основательница проекта «Ковчег». Настя, добрый день.
3: Сергей, здравствуйте.
1: Я понимаю, мы сейчас говорим, давайте, на двух уровнях. То есть сначала все начиналось в 2012 году, да, это иноагенты, это достаточно долгая история, довольно долго мы всерьез-то не воспринимали. Но сейчас, в эпоху войны, особенно в 2026 году, все неожиданно ускорилось. И вот сейчас вот это вот новеллы, как что называется, юридические, последние, уходящие Госдума, приняла, как ее обозначил Володин, закон о выродках. Да, вот это вот люди, которые получили уже какие-то административные или уголовные дела, и о тех репрессиях, которые против них. Это, собственно, один и тот же процесс, который идет уже 14 лет.
3: Я бы не сказала, что это продолжение того процесса, который начался в 2012 году после протестов на Болотной и вот этой маркировки сначала организации, потом людей. Скорее, это нечто новое, и это беспрецедентное ограничение прав. Мы видели такое в Беларуси. Например, сейчас белорусы лишены возможности получить консульские услуги или получить внутри страны какие-либо документы, нужные для проживания за границей, обновить паспорт. И сейчас то же самое, видимо, по белорусской модели приняли в России. Ну, то есть, по сути, человек остается лицом без гражданства, имея гражданство. Тем самым он не попадает ни под какие конвенции о безгражданстве, об апатридах, но, тем не менее, лишается любых документов из страны своей гражданской принадлежности. Поэтому здесь, думаю, что основная цель, основная мысль российских властей была в том, чтобы дотянуться до людей, до которых они не могут дотянуться физически. Ну, то есть человек уже живет за границей, может более-менее свободно высказываться, может выходить на антивоенные акции, может критиковать действия Кремля, но физически его никак не сцапать, невозможно там привлечь к административной ответственности и привести его показательно в суд, нельзя его посадить в СИЗО по какой-нибудь из статей военной цензуры. И поэтому, в общем, задумались о том, как этих людей достать, и самое главное, как заставить их молчать. Ну, то есть, условно, Кремлю нужно показать, что есть единение вокруг политики Владимира Путина, вокруг милитаризма, вокруг репрессий, и не должно звучать каких-то голосов против. Из-за границы они звучат громче, они звучат без опаски, в отличие от людей, которые остаются внутри страны, у которых есть реальные риски лишения свободы. И в этой части, конечно, этот закон, ну, во-первых, наказывает тех, кто уже высказывался и уже преследуется в уголовном порядке или в административном порядке по политическим статьям, либо тех, кто хотел бы высказаться, хотел бы выйти, но не станет этого делать, потому что будет бояться лишиться любых документов из страны проживания. Я напомню, что нельзя их сделать ни по доверенности в России будет тем людям, которые попадают под действие этого закона, не получить в консульских учреждениях. Поэтому, по сути, человек остается отрезанным от любого документирования от своей стороны гражданства.
1: И что делать этому человеку? Как, поскольку белорусы, как часто происходит, на шаг, на два шага впереди перед россиянами, как это решают белорусы и как это делать сейчас тем россиянам, которые оказались фактически апатридами, но не лишенными гражданства?
3: Здесь у меня хорошего, точнее идеального ответа нет. Я не могу сказать, что эта ситуация каким-либо образом решена, например, для белорусов или у граждан Никарагуа. Я понимаю, что это немножко не в нашем поле видимости, но я, например, живу в Испании, и Испания принимает много граждан Никарагуа. Тоже существует такая проблема. И здесь нет какого-то универсального решения, потому что после Второй мировой войны в целом вся система международного права, международных договоров, связанных с обменом данными между странами, она очень государствоцентрична. Ну, то есть каждый из нас зависит сильно от своей страны гражданства. В документировании, в заверении документов есть международные конвенции, которые устанавливают, как именно нужно заверить документы, те самые апостили и Гаагская конвенция. Поэтому в этой части никто не собирается менять вот эту огромную махину, систему международного права под отдельные нации, которые подвергаются вот таким видам репрессий и, по сути, отказа государства от своих обязательств перед гражданином. Поэтому у белорусов есть какие-то временные решения в отдельных странах. Больше всего белорусская диаспора концентрируется, например, в Польше или в Литве. И в Польше принят был отдельный механизм выдачи, например, документов, удостоверяющих личность, так называемые временные проездные документы иностранцы, или аудитория, возможно, знает их как серые паспорта. И этот тип документов выдается белорусам, которые живут в Польше по виду на жительство временному, не обязательно иметь постоянный. В Литве тоже эти документы выдаются, но что касается других типов документов, ну, то есть, чтобы подтвердить свое образование, необходимо проставить апостиль на свои дипломы, на свое аттестат, чтобы поступать в высшее учебное заведение. И в этой части, конечно, вопрос не решен, он не решен системно. И я боюсь, что при всей такой малоподвижности и малосдвигаемости системы международного права какого-то идеального решения, которое этим людям позволит жить так же, как они жили до принятия этих мер, ну, вряд ли мы можем ожидать, но, тем не менее, и мы в Ковчеге, и в целом другие диаспоральные организации лоббируют, например, выдачу временных проездных документов иностранцев, вот этих самых серых паспортов в разных странах для тех, кто уже не сможет получить паспорт своей страны по политическим мотивам. Также по заверению документов тоже мы ведем разъяснительную работу с разными странами, какие последствия будут у этого закона, ну, то есть это сказывается и на подтверждение квалификации, и на поступление в высшее учебное заведение, чтобы был иной порядок, исключительный порядок легализации документов, полученных в стране гражданства.
1: Ну, по идее, нужен был бы аналог нансеновского паспорта, как после революции, чтобы он был какой-то международно признанный документ, как в свое время, да, через Лигу наций это делали. Насколько я понимаю, российская делегация в ПАСЕ ставила этот вопрос. Я не знаю, конечно, насколько он близок к институциональному оформлению, но, по крайней мере, то есть нужно, видимо, какое-то международно-правовое решение, да, чтобы это не ad hoc решалось, не каждая страна решала, вот, давала убежище, там, международную защиту, а чтобы это решалось на системном уровне, международном.
3: Я боюсь, что в нынешней существующей системе международного права это невозможно, потому что даже на уровне Европейского Союза мы сейчас работаем с каждой страной отдельно, потому что и Парламентская ассамблея Совета Европы, конечно, тоже стала площадкой, где-то было озвучено. Также Европейский Союз принял резолюцию, Европейский парламент по вот этой ситуации фактического безгражданства и документирования людей, которые в ней оказались. И здесь эти наднациональные органы могут дать какие-то такие рекомендательные общие политические документы, которые не имеют непосредственно вот так прямого юридического действия. Ну, то есть дальше каждая страна смотрит, что она имплементирует в свое законодательство. И, как мы знаем, даже внутри Евросоюза некоторые страны могут саботировать принятие таких норм годами и десятилетиями. И в целом ничего им за это не будет. Ну, то есть дальше это уходит на уровень страны и зависит от ее политической воли. Хорошая новость в том, что документы, удостоверяющие личность, временные проездные документы иностранца, в том или ином виде урегулированы в законодательстве каждой европейской страны. Урегулированы по-разному, не унифицированы. И в этой части, конечно, предстоит большая работа, потому что здесь каждая страна, даже Европейского Союза, имеет свои регуляции, к изменению которых нужна политическая воля. Но, тем не менее, возможность получить такой документ, так или иначе, с теми или иными оговорками или условиями, сейчас документально, юридически, есть в каждой стране Европейского Союза, что касается стран стран вне ЕС, то здесь, конечно, все сильно сложнее.
1: Еще сложнее, да. Ну да, надо признать, что как бы при всем достижении международного права мы живем в мире суверенитета, и вот как раз мы сейчас являемся, так сказать, жертвами этого российского суверенитета, да, который, так сказать, заявляет свои эксклюзивные права на граждан, но при этом граждан не отпускает из своей юрисдикции, не отпускает из своего суверенитета. То есть такая двойная санкция. С одной стороны, а, лишить прав, и б, лишить возможности выйти из этой ситуации. Это, конечно, такой юридический казус. А вот говоря о юридической тоже стороне, вот эти вот последние новации относительно фактического ограничения, фактического лишения прав собственности, недвижимость, счета и так далее. Причем в некоторых случаях уже прямо идет речь о конфискации для удовлетворения государственных исков. Это вообще насколько конституционно, насколько эти законы являются правовыми?
3: Ну, здесь я бы сказала, что о конституционности, наверное, отдельных законов с 2012 года говорить не приходится. Но и что касается 2022 года, то все, конечно, с начала полномасштабного вторжения очень сильно ухудшилось в части соответствия конституции норм, которые принимаются в рамках военной цензуры, отъема собственности не только у россиян, но и у иностранцев. Здесь я имею в виду коммерческие компании, которые дальше перераспределяются между друзьями Путина. Очень хорошие лакомые активы, и не всегда это кто-то, кто громко, ярко выражал свою политическую позицию. Часто это люди, которые вообще не связаны с политикой, которые думали, что они тут немножечко как бы пересидят и смогут сохранить свои доходы, смогут сохранить свой бизнес в России. Поэтому здесь, конечно, это не соответствует ни Конституции, ни международным нормам. И как-то защитить эти права собственности на международном уровне тоже довольно сложно, потому что Россия не исполняет свои международные обязательства. В общем, мы из Совета Европы вышли, а дальше, ну, предъявляйте иски к России. Страна, в общем, ведет войну на территории другой страны уже пятый год. И поэтому принудить каким-то исполнением, например, имущественных обязательств или каким-нибудь международным арбитражом признать, что отъем собственности произошел незаконно, и заставить особенно что-то вернуть законным владельцам, ну, мне не представляется возможным. Я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, на исполнение решения нужна политическая воля страны, которая сейчас управляется Владимиром Путиным и его окружением. Так что плохая новость тоже в том, что вряд ли удастся изъятое вернуть. Что будет дальше, ну, зависит от того, сколько лет еще просуществует путинизм, куда это перераспределится, какие будут вторые и третьи руки. Как мы помним, после Советского Союза, там, за период большого террора или дальше, ничего никому не вернули. Прощаем всем, кому должны, строим новую Россию. Поэтому здесь не берусь загадывать. Зависит от того, сколько у нас есть времени, сколько есть времени у Владимира Путина и его окружения, ну и, собственно, у такого авторитарного режима, диктаторского режима в целом.
1: Ну да, учитывая действительно российское прошлое, российскую практику, вот это как-то процесс реабилитации, реституции никогда не начинался, по большому счету. Были слабые попытки, но, ну, в том, что касается реабилитации, иллюстрации, но реституции вообще при всех сменах власти, при всех сменах режима. Мне кажется, это большое отличие российского юридического режима от, ну, любого другого. Да, то, что мы видели постсоциалистические страны, балтийские страны, там, здесь, в Чехии. То есть это все реституция воспринимается всерьез. Конечно, наверное, да, если говорить сейчас, коллеги пишут различные такие своды законодательства о том, что должно быть после, да, окончания путинского режима, и в них, конечно, должны быть прописаны, да, вот это съем этих клейм иноагента, террориста, экстремиста, возврат собственности, возврат вот этих несправедливо наложенных штрафов. Но это какая-то гигантская юридическая работа должна быть проведена, которой в российской истории, по-моему, никогда еще не было.
3: Да, это правда так. Я тоже участвую, признаюсь честно, в выработке таких концепций. С коллегами мы много обсуждаем из правозащитной, из юридической среды. Я могу сказать, что у нас, по крайней мере, должен быть план, к которому мы должны стремиться.
1: Ну да, да, да.
3: Реализуется,
1: да,
3: или нет. Поэтому, да, конечно, это не значит, что это та концепция, которую мы рассчитываем, что вот там в первый день после смерти Путина и смены власти на там кого-нибудь, наверное, из его окружения в первую очередь, мы можем ожидать такого сценария, что там все будет возвращено, и буквально там в первую неделю восстановим справедливость. Ну, конечно, нет, и какие-то аспекты могут не реализоваться никогда, но, тем не менее, какую-то модель, к которой мы идем, которую мы декларируем, мы должны иметь, а дальше уже по ситуации. План может быть плохой, но он должен быть, как всегда говорят
1: Согласен.
3: Мои коллеги по оппозиции.
1: Согласен, да, вот я не знаю, там Николай Бобринский пишет, вот эта группа, все эти проекты. Все это, естественно, должно быть, да, пускай это написано вообще на небесах, и, может быть, все это такой сферический конь в вакууме, но иногда сферические кони из вакуума приходят на Землю, и все это реализуется. Хотя, конечно, в России, ну, не знаю, я пытаюсь вообразить, но мне сложно такое представить, что государство побежит по гражданам. Извините, мы у вас там 10 лет назад отняли квартиру в счет неуплаты долгов по иноагентам. Вот. Не желаете ли получить деньги или саму квартиру? Вот. Очень как-то вот, мне кажется, это такой типичный паттерн российской истории, когда государство ошибается, государство допускает ошибки, государство извиняется за ошибки, но жизнь продолжается, да, а права индивида, они не имеют продолженности в истории, да. Ты не получаешь за своих предков, за свою семью. История человека не тянется, тянется история государства. Настя, а вот, наверное, вы тоже занимаетесь сейчас вопрос о выходе из гражданства. Я буквально недавно наткнулся на цифру, что сейчас российские консульства буквально заявлены, больше 100 тысяч заявок на выход из гражданства. Но это только для людей, которые не обременены, да, вот этими вот уголовными и административными делами.
3: Да, конечно, эта регуляция достаточно старая, она была и до принятие вот этого закона, с которого мы начали сегодняшнее обсуждение. И если у человека есть так называемые неисполненные перед государством обязательства, будь то приговор суда, например, ну то есть обвиняемые, подозреваемые, осужденные по уголовным делам из гражданства выйти не могут. А будь то иные неисполненные обязательства, как бы получают отказ в этой процедуре. На самом деле она довольно долгая. Она долгая, справедливости ради, не только в России, и многие страны тяжело отпускают своих граждан из как бы своей юрисдикции, но в России, да, действительно, люди, у которых есть, например, уголовное преследование, есть какие-то задолженности перед государством или, например, обязанность военной службы. Здесь я не имею в виду потенциальный призыв какой-то, ну, то есть условно, что человек просто находится в призывном возрасте или какую-нибудь там повестку для уточнения данных получил, но, например, находился на военной службе и дезертировал. Все это, в общем, препятствие к выходу из гражданства. Ну и более того, для того, чтобы выйти из гражданства, человек должен направить подтверждение того, что он принимает гражданство другой страны. Без этого тоже невозможно. То есть просто выйти и остаться апатридом нельзя, в этом будет отказано. Поэтому выход из гражданства действительно бюрократичный, долгий, и для некоторых людей, особенно преследуемых по политическим мотивам, и в принципе невозможно.
1: Невозможно.
3: И в этой части, да, в этой части еще забавно, что они подняли в несколько раз пошлины за выход из гражданства, за получение гражданства. Поэтому, причем за выход из гражданства пошлина в два раза больше, если я не ошибаюсь, это 1200 евро, что для российских как бы официальных платежей в бюджет, ну, наверное, рекордная сумма, я бы сказала, если мы берем какие-то такие действия частных лиц. Это еще одна новелла, она буквально ей там пару недель.
1: А для выхода из гражданства необходимо возвращаться в Россию, или человек может сделать это в консульстве, в стране пребывания?
3: Для выхода из гражданства не обязательно возвращаться в Россию. Это можно сделать дистанционно. Но еще раз повторюсь, что довольно такой широкий перечень людей, для которых это, в принципе, невозможно.
1: Ну, понятно, да, закрыт, но для тех, я думаю...
3: Политическим мотивам.
1: Да, но я думаю, что все равно есть и люди, так сказать, условно чистые пока что, да, для государства, без неисполненных обязательств, без элементов, без приговоров и так далее. То есть они теоретически могут выйти из гражданства просто по переписке с консульством.
3: Я бы не сказала, что выход из гражданства — это просто. Часто запрашивают различные документы, не удовлетворяются тем перечнем, который был подан, и который вроде как сверен с сайтом. Поэтому, на самом деле, по опыту тех, кто пишет нам в Ковчег о своем опыте выхода из гражданства, таких пока не очень много, потому что нашей вот этой волне эмиграции после начала полномасштабного вторжения ей не так много времени, чтобы уже люди могли претендовать на какие-то гражданства. Да. Но, тем не менее, это процедура, которая занимает год, полтора, ну и дальше уходит в бесконечность.
1: Но сейчас, завершая наш разговор, в любом случае, так скажем, ваша группа, да, с которой работает Ковчег, в любом случае, она будет в ближайшие годы сталкиваться с все возрастающим валом людей, у которых будут кончаться паспорта и которые будут оказываться просто без вообще какой-либо документальной основы для жизни, документарной основы для жизни.
3: Я бы не сказала, что это вал, потому что все-таки путинский режим, как это ни парадоксально, экономит репрессии. Ну, то есть если мы посмотрим на количество людей, осужденных по политическим мотивам, то в абсолютных числах оно, конечно, не сталинское, и оно не огромное. Ну, то есть условно, если вычесть тех людей, которые, к сожалению, сидят в российских СИЗО, в колониях по политическим мотивам, мы ориентируемся в первую очередь на списки Мемориала, на списки УВД-Инфо, наших коллег-правозащитников, которые идентифицируют политических заключенных, потому что есть не только политические статьи, но используют общеуголовное государство, то ну, порядка, наверное, 1000 человек, которые сейчас находятся за границей и которые осуждены по политическим мотивам. Mm. А что касается административных правонарушений, то здесь у людей есть выход, он плохой, нужно штрафы оплатить. Часто, например, по иноагентским статьям это огромные суммы, сотни тысяч рублей бывает, Минюст присуждает раз за разом все больше и больше. И здесь, если штраф оплачен, то есть наказание исполнено, то человек в целом разблокирует себе доступ к этим консульским услугам, ну и услугам mm-hmm. по доверенности в России. Если на кону стоит получить справку об отсутствии судимости, чтобы получить гражданство или сделать вид на жительство, там, апостилировать диплом, чтобы дальше смочь работать в новой стране или оплатить штраф, конечно, люди будут выбирать и оплачивать административные штрафы и получать все-таки доступ к этим услугам, ну а российская казна будет пополняться за счет того, что в противном случае государство не исполняет свои обязательства перед гражданами.
1: Ну что ж, понятно. Такая действительно коллизия совершенно фантасмагорическая, юридическая получается, да, что с одной стороны государство фактически себя исторгшее из международного права, нарушающее права собственности и своих граждан, и иностранных граждан, естественно, и нарушающее права, там, напавшие на соседние государства. Но с другой стороны, да, его юридический режим действует по всему миру, да, и осложняет жизнь его гражданам по всему миру. Так что вот такая вот юридическая коллизия с иноагентами и иммигрантами сейчас у нас получается, о которой мы говорили с нашим гостем Анастасией Бураковой, правозащитницей и основательницей проекта «Ковчег». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой касте людей, граждан России, которые, может быть, не хотят быть гражданами, да, иноагенты, сотрудники нежелательных организаций, люди, попавшие в список террористов и экстремистов, которых государство наказывает, но не отпускает. Удивительная совершенно юридическая коллизия. Обсудим ее с нашим гостем Кириллом Мартыновым, философ, журналист, главный редактор «Новой газеты Европа». Приветствую, Кирилл.
4: Здравствуйте, Сергей.
1: Ну вот как раз хочу начать с вроде на «ты» мы были уже некоторое время, если не против, да, с твоей недавней статьи в «Новой газете» «Вечные изгнанники» про Герцена. Да, и вообще попытаться поставить тему иноагентства и вот этого вот отверженных государством людей в историческую перспективу. И мне кажется, что мы здесь вписываемся в какую-то очень давнюю российскую традицию, когда здесь, естественно, и Герцен, и я бы даже сказал, что если дальше идти глубже по XIX веку, это и Чаадаев, и XVIII век Радищев, да, практически тоже они были, так сказать, лишены гражданских прав. И фактически они прошли ту же самую дорогу от иноагентства до своего рода, так сказать, частичного гражданского ограничения, поражения в правах.
4: Да, мне кажется, важно сфокусироваться именно на фигуре Александра Герцена, потому что мне кажется, что это довольно недооцененная личность для русской истории. Его вписали в школьную такую советскую и постсоветскую программу, поставили в ряд с другими литературными критиками, и, по-моему, довольно немного людей в нашей стране всерьез читают его вот такой опус магнум «Былой думы», где Герцен уже в поздние годы своей жизни подводит итоги своему жизненному пути. А для нас, конечно, интересно событие 1850 года. К тому моменту Герцен находился в эмиграции что-то около полутора лет. И довольно примечательные события тогда развернулись, потому что империя провела специальный уголовный суд в Петербурге, который помимо каких-то кар для изгнанника, то есть тоже, по сути, заочный приговор, как сейчас все это массово выносится против наших общественных деятелей и журналистов, тогда империя постановила, что она лишает Герцена вообще всех прав на территории Российской Федерации, лишает его дворянства, лишает возможности быть отцом в юридическом отношении для своих детей, арестовывает имущество, которое в том числе принадлежало членам его семьи, но и империя запрещает Герцену возвращаться, называя его вечным изгнанником. Это, я так понимаю, юридическое постановление. Видимо, тогдашние суды могли более свободно выносить решения на усмотрение администрации судей. Наверное, они в меньшей степени были легалистами, чем теперь. И там для Герцена был такой странный размен, потому что он действительно никогда не вернулся в Россию, действительно остался этим вечным изгнанником. Наверное, он понимал, на что он идет, и много размышлял об этом сразу после отъезда. Но вот деньги ему пришлось вернуть Российской империи, потому что там была такая хитроумная схема, когда внезапно претензии по поводу арестованного состояния Герцена предъявили крупные кредиторы этой самой Российской империи, барон Ротшильд в частности. Ну и как-то для того, чтобы не терять уже деньги в государственной казне, деньги были выплачены в Европу вот этому самому вечному изгнаннику. И это, конечно, удивительная история еще и потому, как Герцен распорядился своим состоянием. Да. Сейчас, да, когда независимые журналисты находятся не в лучшем состоянии, да, нам остро не хватает Герцена не только в силу его интеллектуального значения, но и в силу того, что у нас как-то маловато людей с наследственными состояниями, которые способны на вот этих отбитых у империи деньгах строить независимые медиа в изгнании. Ну и я тут вот еще, ты знаешь, я еще думаю про еще одну вещь. Мне кажется, ее стоит упомянуть, потому что мы историю колокола, мне тоже кажется, что она у нас испорчена в школьной программе, и мы про некоторые вещи как бы не задумывались, кажется, специально. В истории колокола была очень примечательная вещь, которая ужасно напоминает то, что, через что мы сейчас проходим и что нам предстоит, видимо, в ближайшие годы еще, когда произойдет так называемая эскалация со стороны Путина дальнейшая. Потому что когда в колокол Герцена, издаваемого на эти его наследственные деньги, в 1963 году поддержал польское восстание, он потерял практически всех читателей в России. То есть российская мыслящая публика, которая готова была поддерживать Герцена, будучи его читателем, нелегально, естественно, она перестала обращать на это внимание, потому что выяснилось, что польский вопрос для российского интеллигента тогдашнего 60-х годов, уже преформенные времена, Александр II, польский вопрос более важен, чем вопросы свободы России. Это ужасно напоминает, конечно, нынешние условия, когда люди, которые выступают за мир и за независимую Украину, они тоже как бы оказываются под подозрением за то, что они якобы недостаточно думают про Россию.
1: Ну да, как и раньше ломались люди на крымском вопросе, и сейчас тоже очень много, в общем, ген имперского мышления, он оказывается еще сильнее, чем ген свободы мысли. Люди готовы, может быть, даже представить гипотетически борьбу с самодержавием, но выкинуть империю из души они пока не готовы. Польский. Да, на польском вопросе, конечно, вспомните, кто тогда вообще и писал по польскому вопросу, и Достоевского, и всех прочих тогда говорили. Тоже, кстати, интересно, мне кажется, продолжить в российской парадигме отношение к Герцену, мне кажется, что это, кстати, да, 63-й год, 61-й год отмена крепостного права, это часть крепостного состояния, да? Это часть крепостного отношения государства к индивиду. То есть вот это беспрецедентное лишение прав, право отцовства, право собственности, право на гражданство, право на возврат, да, помимо даже простого такого, скажем, юридической, судебной, пенитенциарной репрессии, это говорит о том, что государство рассматривает всех людей как крепостных, как холопов. И вот нынешние законы о лишенцах, да, об иноагентах, о вот этом вот лишении собственности, аресте счетов, это то, что часть, мне кажется, вот этого вот крепостного менталитета.
4: Ну, мне трудно сказать, насколько это уходит корнями в эпоху крепостничества, потому что это паттерн, который воспроизводился действительно много десятилетий после отмены крепостного права, да, которое, ну, мне кажется, одно из самых важных событий вообще в отечественной истории. И здесь действительно паттерн заключается в том, что государство предполагает, что каким-то образом по праву рождения либо по праву документов люди, которые себя ассоциируют с Россией, принадлежат этому государству. Да, конкретное правительство, которое, ну, все-таки у нас за нашу жизнь разные были правительства в той же Российской Федерации, да, и, к счастью для нас, не все из них делали такие выводы, что каждый гражданин должен им принадлежать. Но вот действительно в таком позднем путинизме сформировалась заново эта идея, которая, конечно, была в советские времена, и, конечно, на примере Герцена и других была и в XIX веке, о том, что да, каким-то образом твое мышление, твой образ действия, твои политические взгляды должны быть обусловлены твоим паспортом или твоим рождением. И любые отклонения от того, чтобы следовать за правительством абсолютно по всем вопросам, по каким-то причинам объявляется предательством. Да? Ну, здесь легко, мне кажется, выйти на такой довольно банальный метауровень и сказать, что, конечно, если уж использовать саму эту риторику предательства, то, конечно, именно правительство, которое раз за разом, по крайней мере, часть своего народа объявляет предателями, именно в этом и предательство и заключается. То есть идея о том, что можно просто сбросить людей как балласт и сказать, что они не подчиняются нам, следовательно, они преступники, враги, вот это и есть вещь, которая уничтожает разные формы империи в течение последних столетий. Да. И, конечно, самым очевидным примером здесь была русская революция 1917 года и последующая первая волна эмиграции, гражданская война. И вещь, которая, да, вот если вернуться к Герцену на шаг назад, вещь, про которую я думаю, что мы, в общем, недооцениваем в истории про русскую революцию того фактора, который сейчас выходит на первый план, а именно фактор войны, которая предшествовала революции. Это вроде бы хорошо известно, что Уральская революция, не последующие трагические события, кровавые, да, не могли бы случиться без Первой мировой, затянувшейся бессмысленной непопулярной войны, просто перемоловшей заметную часть российского крестьянства, из которого в основном состояла российская императорская армия, и где люди получали опыт абсолютно бессмысленного, ненужного им насилия, которое, ну, в общем, потом возвращалось внутрь страны, этот боевой опыт так называемый, и то, что сейчас мы назвали ПТСР. Да. То есть как бы русскую революцию делали люди, у которых было посттравматическое расстройство. Буквально ветераны войны, которым так никто не объяснил, зачем они воюют, несмотря на весь патриотический подъем 14-16 года.
1: Ну вот. Да, вернувшийся и, ветеран, да. Да, вот извините, мы как раз об этом недавно говорили, «Одиссей» все обсуждают, вот тоже вернулся ветеран, да, классический сюжет. Вернулся ветеран и всех перестрелял.
4: Да, но только понятно, что в случае с версией Нолана про «Одиссея» там какой-то все-таки одинокий герой, у которого есть какая-то его правота, да, но всегда у всех есть своя правота. Здесь сотни тысяч людей возвращаются с фронта, да, и у каждого своя правота, и вот так получается революционное насилие. Так вот, Герцен предупреждал, да, что империя, построенная на таких правилах, крепостничество как база, юридически закрепленная, и полное презрение к собственным гражданам в целом, да, и то, что вот сейчас конвертируется в наш закон про лишенцев, Это вещь, которая делает империю нежизнеспособной. Империя в конечном итоге сама себя уничтожает. И, по-моему, это то, что и случилось в результате Первой мировой войны.
1: Да, действительно, здесь вот как-то вот этот круг замыкается, и речь действительно идет не о том, не о конкретном крепостном праве, да, которое было отменено в 1861-м, а о том, что государство считает себя собственником граждан. Да, и вот эти вот отъемы собственности сейчас, отъемы банковских счетов, это какая-то вот это вот действительно воспроизводящийся паттерн. Все, что ты нажил, все, что ты наработал. Ну вот даже вспомните, как в Советском Союзе евреи уезжали, их заставляли выплатить, да, их заставляли выплачивать то, что государство... Там, если ты был вообще кандидат наук, там гигантские какие-то выплаты были. И за высшее образование, а уж тем более за поствысшее, за кандидата или за доктора наук. Там просто запретительные были. Люди квартиры продавали, чтобы расплатиться с государством. И вот это ощущение, что человеку не принадлежит ничего, да? Человек гол. Все, что у тебя есть, оно принадлежит государству. Твоя недвижимость, твоя машина, твои банковские счета. Ты являешься условным пользователем этого всего, да? Безусловным собственником этого является государство. То есть здесь еще, мне кажется, вопрос о том, вот, что в России нет абсолютного права собственности. Вот это еще раз мы узнали этим летом, что в России нет права частной собственности. Так и не появилось в итоге за эти 30 лет реформ.
4: Да, я думаю, что здесь нам нужны какие-то такие антропологические и социальные исследования, потому что я вижу генезис такого положения вещей заново. Ну, то есть это, я не думаю, что есть, условно говоря, какой-то, ну, дух русской истории, который просто разлит в этом воздухе, да, и всем, все им надышались, и вот мы проводим параллели с событием почти 200-летней давности.
1: Ну, не дух, но институты. Институты, вот эта вот власть, собственность, да, которые
4: институты,
1: там...
4: Ну, да, институты у нас, с институтами у нас как-то не очень складывается. Они, ну, не особенно работают, да. И, кстати, так, если проводить параллели с позднесоветским временем, да, например, если почитать крайне актуальные сейчас стенограммы заседания Политбюро по поводу вторжения в Афганистан, то там можно увидеть, что, в общем, те институты, которые были в Советском Союзе при Брежневе, они, конечно, выглядят на порядок более адекватными и на порядок более как бы демократическими по сравнению с тем, что мы видели в последние 5 лет в России, в частности, да, и там, если сравнивать то заседание Политбюро с печально известным, по крайней мере, фрагментом Совета Безопасности перед вторжением в Украину, который нам показали, да. Но, в общем, я думаю, что с одной стороны, конечно, это такая кастовая история про то, что когда мы говорим про государство, мы во все большей степени говорим про конкретную его часть, про конкретных его каких-то новых аватар. И эти аватары — это, конечно, специалисты по безопасности. Мир полон врагов, вокруг России тотальное зло, внутри тоже бесконечно воспроизводящаяся пятая колонна, сколько бы ее не давили. И вот без каких-либо ограничений спецслужбы в России, тайная полиция занимаются тем, что порождают, обнаруживают, порождают, создают сами угрозы государственному строю, сами эти угрозы предотвращают. И по этим основаниям можно и диссидентов наказывать, и людей мучить, убивать в тюрьмах, и лишать бизнесменов собственности, и брать заложников. Вот это все идея про то, что вот есть некоторая каста, которая стоит на страже государства, и на самом деле их благополучие и их идентичность, самоуважение зависит от того, насколько они готовы эти услуги не только предоставлять по обеспечению безопасности, но еще и расширять их. То есть происходит такая, ну, я бы сказал, инфляция безопасности, потому что все кругом полно вот этого неисчислимого зла, который угрожает личной власти Путина и его желание править по возможности как иронично, а может быть, серьезно говоря, до 150 лет. Ну, а вторая сложная тема, вот у нас в последнее время много... Есть вопросов о том, в чем смысл, допустим, деятельности фонда борьбы с коррупцией, потому что на, ну, каком-то базовом уровне, ну, простом уровне, да, получается, что российская коррупция, где выясняют, что практически все генералы и все губернаторы воруют, это очень хорошо с точки зрения слабых возможностей России вести агрессивную войну. То есть, ну, казалось бы, очень много ресурсов, очень большое преимущество у агрессора, тем не менее, результатов никаких, кроме террора в отношении людей в Украине, нету. И, в частности, в это вносит вклад коррупция. А с другой стороны, мне кажется, что коррупция на каком-то более стратегическом уровне, она как раз позволяет торговать гражданами и в том числе брать вот так называемые элиты, тоже в какой-то связывать эти элиты, ну, таким порочным кругом. Короче говоря, коррупция является источником войны на более, более сложном уровне. Когда просто сама логика вот этого такого и такой государственной ноздревщины, что до этого леса все мое, и за этим лесом тоже все мое.
1: Все мое, да.
4: Включая граждан, ведет к тому, что, в общем, можно неограниченно концентрировать ресурсы и исключать просто все, что не вписывается в эту ноздревщину.
1: Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», был с нами на связи. Ну, а я в завершении хочу вспомнить еще один исторический эпизод. Кирилл вспоминал Герцена в 1850 году. Я хочу вспомнить тоже эпизод из того же самого мрачного семилетия. 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге над Достоевским и другими петрашевцами провели инсценировку смертной казни. Им зачитали смертный приговор за участие в тайном кружке и чтение письма Белинского Гоголю. Им надели белые саваны, но в последний момент барабанная дробь прервалась, и им объявили о помиловании их Николаем I. Федор Достоевский был лишен всех прав состояния, над ним сломали шпагу, лишен дворянского достоинства, он получил 4 года каторги. Прошло 177 лет, и государство по-прежнему наказывает инакомыслие казнью. Только теперь вместо плахи – плашка. Но суть государства от этого не меняется. Это самодержавная власть и крепостное общество, в котором жизнь и собственность человека принадлежат государству. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
9: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
11: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 17-го года?
13: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество и что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 17 году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают,

0: характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым. Я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
1: Какое интересное замечание. Мне так казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки. И вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
0: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос. И вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно. Кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
1: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах, в отделе истории,
0: Всегда
1: книг, есть покупатели.
0: Всегда есть книги в продаже. Я бы так сказал, есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается. Это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг. Хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате. Я, если у меня есть возможность, читаю книгу именно на бумаге. Но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
1: Но, да, простите, да, это я вас увел в сторону.
0: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де-факто, де-юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на 6-м месте. А на 1-м это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональное историческое сообщество таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да? Некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы то знание, да, и знание, твердое знание каких-то фактов, интерпретация предположений и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одно из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно история для бедных. Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? Они сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых популярных. Вот это уровень. Ведь да.
1: Важнейший, между прочим, вопрос.
0: Вопрос на самом деле не столь важен.

0: Во-первых, он достаточно хорошо изучен, и твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим, именно потому что он хорошо изучен, и есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали? В каком объеме они поступали, каким образом, на что они тратились, тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги, не потому что они их не получали, может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное...
1: То есть нет четкой доказательной базы.
0: Нет четкой доказательной базы.
1: Нет возможности все звенья выстроить в цепочку.
0: Да, и когда вот Временное правительство сделает этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестованного выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
1: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека, очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
0: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь, там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция, как-то слабо верится, правда?
1: Нет, нет, конечно, конечно, но да, все да. Факторы плюс революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
0: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков. Это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
0: К чему бы я хотел перейти все-таки вот к научному как бы, анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории. Но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903 и 1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрание союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
1: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
0: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
1: Это я Александра Исаевича цитирую.
0: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые, собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. Моя работа в том числе, мне это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка, и там такой, неважно, значит, заголовие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса», «Continuum of crisis», да, 1914-21. Вот так. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент. Не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых. Работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, «Российская империя в кризисе 1890-1928». Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект. И самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны, с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
1: Что-то переведено на русский?
0: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом и Дэвидом Схемилпеннингом ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. А так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой по существу частный проект. Это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует. И это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей. У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя вообще столетие революции было, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех-всех-всех-всех-всех. И вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея. Это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное. Просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции. И не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что... Но у людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну, две, там, три, можно собрать там конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну там большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция в Париже, в Кане, потом в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде. В Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября в Колумбийском университете. То есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
1: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются понурговым стадом. Они – единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьевы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза, это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8 тысяч 400 членов. сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции 5-7 годов. Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
0: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный такой, сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия, империя Габсбургов, да, потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии. Вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим. Вот там вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год начались революционные события. И вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивала китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений. радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменивший роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ротигейгас, это хотя там не совсем совпадает то, что он писал, и то, что происходило, но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов, невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившее представление о ценности человеческой жизни, о характере и масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что выслал такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. Надо посмотреть, и вот Джонатан Смил посмотрел, я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания. А почему 26-го?
1: Да, верхняя граница.
0: А разгром в основном басмачского движения.
1: Басмачи.
0: В той же Средней Азии. У нас же это все как бы там, где-то на периферии. Но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны. Ведь в обыденном сознании вот контрреволюция, да? Контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами. Так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так, так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
1: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
0: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и у нее тоже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных. Да? Но, тем не менее, то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит. За что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно. Как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях, или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колоницкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь является... являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, но уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где учтено все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да. Такая толковая работа. И, в общем, работ выходит немало. Работ выходит немало, очень много... Ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки. Ну, Сибирь большая, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит на месте, она вполне себе движется. Я, кстати, не могу не сказать еще об одном интересном явлении. Вот мы говорили о том, информации, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто за этим стоит и кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе на «Дожде». Это 1918 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там, от политических газет, журналов до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним произойдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения вот научно. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечение людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, а как читателю относиться, все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии, как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественная. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
1: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, с самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством «Роспен», в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
1: меньшевиков,
0: кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы «Бунда», вышел вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Но во всех случаях, конечно, нужно проверять. На всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений. Вот уже пятое было, полное. Уже полное не бывает.
1: Синяя, да.
0: А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков. И я всегда говорю, что события 91-го года... Последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И, правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы. Это вот эпоха сталинского террора. И там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. И сейчас, и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед, и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять, не только то, что почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. Проблема в том, почему большевики удержали власть. И почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 37 года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 17 году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, The Great Retreat, великое отступление, название его книги вышло в 1946 году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той прочей пирамиде власти, которая была традиционной, как бы, для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так, и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемо или приемлемо, это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь. Чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель,
0: конечно,
1: а не Сталин. Конечно. Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что делали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 17-го года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет, как бы, да. И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да, «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас, вот в массовом сознании, Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирно-исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее там, ну, и так далее и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как мне помню, на одной передаче спросили, ну, а кто же был более выдающийся полководец, Жуков или Рокоссовский? Это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливый, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина – это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны»? Нас боятся, и это самое главное. И наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Нет, минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ, там, чего-то там 60-го года. Но это вообще наружу специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно в юридической академии это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жена, конечно, и все остальное не так далее и тому подобное, я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс в 23-м, по-моему, году, Василий Маклаков... Значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуется, что, смотрите, у него уже какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что, ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить даже не память, а какой-то момент, вот великий вождь тут выступал, да, это просто, уж, не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото. 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да? Но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломасе», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 14-22 год, и я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу, к осени. Боже мой, вы мне об этом напомнили.
1: Придется прощаться, чтобы вы не в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» вы слушали передачу «17-й», приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: на суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
9: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
16: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследует.
8: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
8: «Человек имеет право».
7: Говорит Радио Свобода.
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
18: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
19: Добрый день.
18: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что... Я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
19: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для, если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь. Что много людей, особенно молодых людей, особенно новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было.

0: конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии – это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
1: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». Другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спор о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
0: Для республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменять твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
1: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
0: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что

0: те люди, которые в этот день говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был, когда лопнул пузырь доткома, и тем более такой, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого поколение Gen Z не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получать через 5 лет, как было в Советском Союзе.
1: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
0: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным по европейским меркам, по континентальной Европе, в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
1: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
0: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там, ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставки налога не так уж и важны. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
1: Но если сейчас мы видим в опросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде?
0: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, и в Конгрессе, в Палате представителей и в Сенате, и это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за два года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
1: А может это означать, что через два года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
0: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги. Но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
1: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
0: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно неподходящим левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую ситуацию вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг. И, соответственно, буду стараться с этим бороться. Но мы увидим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль-Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы был, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
1: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
0: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
1: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
0: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находят такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
1: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
0: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36-38?
1: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот. Постепенно и центреют.
0: Но постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
1: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократа в Мэйне...
0: Мы этот закат не назвали в нашем...
1: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
0: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прям скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативно, брали бы всего по 5%, это было бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек на 40, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет экономическая катастрофа, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
1: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
0: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, почему после окончания Второй мировой войны многие страны мира решили разработать правила ведения боевых действий. И так возникли нормы международного права, охраняющие объекты всемирного культурного наследия и вообще объекты, важные для общества и культуры. Также я расскажу о том, как Россия нарушает все эти правила и как Украина пытается этому сопротивляться. С вами Александра Вагнер. 70 лет назад, 14 мая 1954 года, большинство стран ООН подписали Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Подтолкнуло мировое сообщество и членов ООН к такому решению Вторая мировая война, а точнее массовые разрушения культурных объектов, которые она принесла. О международных документах, связанных с охраной культурных объектов, рассказывает Дарья Захарова.
1: Вторая мировая война стала наиболее разрушительной в истории, в частности, по количеству уничтоженных зданий и памятников архитектуры. Причина – значительная эволюция вооружений, которая произошла в странах после Первой мировой. Легкие аэропланы на деревянном каркасе, которые применялись странами для авианалетов, сменили во Второй мировой более мощные истребители и бомбардировщики. Это вооружение было способно поражать гораздо большие площади, чем его предшественники, и противники активно этим пользовались. В итоге сама Германия после войны была разрушена не меньше, чем те страны, на которые она нападала. Почти весь немецкий Гамбург был уничтожен, в Кёльне, Дрездене и Франкфурте пострадало более половины зданий. В среднем в Европе были разрушены около трети зданий. В некоторых городах разрушения были гораздо масштабней. Например, после Варшавского восстания 1944 года в Польше гитлеровская Германия уничтожила более 85% исторического центра города. Страны Оси бомбили огромное количество культурных объектов. Акрополь в Греции, галерея Уффици в Италии, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Вестминстерское аббатство в Великобритании и многое другое. Сразу же после войны была учреждена ЮНЕСКО, подразделение ООН по вопросам культуры, которое в частности разработало Всемирный список культурного наследия. Почти 10 лет спустя была подписана Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Рассказывает профессор кафедры ЮНЕСКО Ньюкаслского университета и президент международной организации «Голубой щит» Питер Стоун.
2: Гаагская конвенция была написана людьми, которые пережили две мировые войны и видели, как разрушение культурных ценностей сказалось на населении, пострадавшем от этих двух мировых войн во всем мире.
1: Рассказал Питер Стоун. Подписанная странами конвенция в первую очередь была призвана защитить от разрушения различные культурные объекты в случае будущих войн. Это археологические памятники, музеи, библиотеки и, как определяет конвенция, другие группы зданий, которые представляют исторический или художественный интерес. Конвенция подчеркивает, что под защиту попадают не только здания, но и так называемые движимые объекты. Это произведения искусства, рукописи, книги и другие предметы, представляющие культурный интерес. Продиктована эта мера также могла быть спецификой Второй мировой войны. Например, Третий рейх преследовал так называемое дегенеративное искусство не только в самой Германии, но и в странах, в которые он вторгался во время Второй мировой войны. Вне закона оказывались в основном представители авангардизма, которых нацисты обвинили в пропаганде так называемого еврейского большевизма. Так, в оккупированных Австрии и Франции были уничтожены десятки работ Густава Климта, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других известных художников, попавших в немилость Рейха. Конвенция призывает стороны войны к бережному отношению к культурным объектам. Причем следовать ее положениям должны как нападающие, так и атакуемые стороны. Страны сами обязаны принимать меры по защите своих культурных объектов в случае нападения и потенциального физического урона. Движимые культурные объекты, например, картины, по конвенции следует эвакуировать в безопасные места. Для защиты же недвижимых культурных объектов страны должны принять меры, снижающие риски пожара или обрушения при атаке. Это дополнительное укрепление зданий и повышенная пожарная безопасность. Атакующая же сторона должна воздержаться от каких-либо атак, которые могут повредить движимому или недвижимому культурному наследию. Кроме того, стороны войны должны создать в рядах своих вооруженных сил специальные подразделения, ответственные за защиту культурных объектов. Культурные объекты принадлежат всему человечеству, резюмирует конвенция. Поэтому их уничтожение – потеря не только для отдельной страны, а для всего мира. Сама конвенция не имеет юридической силы, а нацелена в большей степени на предотвращение будущих потерь. На сегодня ее ратифицировало 136 стран мира. В основном члены ООН, в том числе Советский Союз, правопреемницей которого провозгласила себя Россия. Однако единицы следуют конвенции в полной степени, отмечает Питер Стоун.
2: Ни одна страна мира не хочет планировать наихудший сценарий. Так происходит по всему миру. Поэтому добавление вопроса защиты зданий в систему плана действий в случае войны слишком много и слишком дорого. Более того, страны всегда думают, что с нами этого никогда не произойдет, поэтому не нужно вообще это решать. Так думали украинцы или палестинцы. Афганцы не верили, что Талибан возьмет под контроль Афганистан ни в одном из тех случаев, когда это происходило. Поэтому люди просто не хотят принимать тот факт, что война может прийти к ним.
1: Рассказал Питер Стоун. При этом разрушение культурных объектов во время войны является военным преступлением. В 1998 году это зафиксировал Римский статут Международного уголовного суда. В Гааге уже прошли некоторые трибуналы и процессы по обвинению стороны агрессора в разрушении культурных объектов. В 2005 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил к 7,5 годам заключения сербского военачальника Павла Стругара. Он был одним из командующих осады хорватского Дубровника во время Хорватской войны за независимость. Трибунал постановил, что в декабре 1991 года, когда сербские военные обстреливали Дубровник, был значительно поврежден его исторический центр, который находился в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Стругар, по мнению трибунала, имел полномочия предотвратить разрушение центра города и дать солдатам команду не стрелять по культурным объектам. Однако он этого не сделал. Более того, как подчеркивает обвинительное заключение, после обстрела Дубровника, разрушившего около 116 исторических зданий, Стругар не предпринял никаких попыток разобраться с виновными. В 1996 году 4 НКО создали «Голубой щит» – сеть организаций по защите культурных объектов во время военных конфликтов и стихийных бедствий. «Голубой щит» проводит тренинги по защите культурных объектов в случае конфликта не только с правительствами стран, но и с различными международными организациями, которые соприкасаются с войной. Например, НАТО активно сотрудничает с «Голубым щитом» и совместно разрабатывает планы по охране культурных объектов во время войны. Разрушение культурных объектов может повлечь эскалацию войны, поэтому так важно их защищать, отмечает президент «Голубого щита» Питер Стоун.
2: Например, вторжение в Ирак в 2003 году. США и коалиция не запланировали никаких мер для защиты культурных объектов Ирака на период вторжения. Солдатам не было дано приказов по защите культурных объектов. Как следствие, Национальный музей был разграблен, Национальный архив был разграблен, Национальная библиотека была разграблена, многие археологические памятники были повреждены. Растущее напряжение в стране достигла пика в 2006 году, когда была подорвана мечеть Аль-Аскари, важнейший центр ислама суннитского толка в мире. Это, в частности, привело к затяжной гражданской войне в Ираке.
1: Рассказал Стоун. Представители «Голубого щита» неоднократно посещали Украину после полномасштабного российского вторжения. Обе страны ратифицировали Женевскую конвенцию. Тем не менее, по данным ЮНЕСКО, в ходе российского вторжения пострадало более 450 культурных объектов. Среди них исторический центр Чернигова, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве и другие культурные объекты. Кроме того, значительное количество экспонатов музеев было разграблено во время российской оккупации. Например, в Херсоне, который около 8 месяцев находился в российской оккупации, в местном художественном музее пропало около 100 картин. Причем часть из них позже появилась в различных коллекциях оккупированного России Крыма. И «Голубой щит», и ЮНЕСКО не раз призывали Россию следовать Женевской конвенции и не обстреливать культурные объекты. Например, в декларации ЮНЕСКО 2023 года члены организации, цитата, призывают Российскую Федерацию в полной мере соблюдать международное гуманитарное право, включая ее обязательства, вытекающие из Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Декларация также напоминает России, что уничтожение культурных объектов на войне в Украине – военное преступление. Но в целом, в сравнении с другими военными преступлениями, такими как убийство и депортации людей, разрушение культурных объектов в Украине сейчас не стоит во главе международного права, поскольку эти последствия более обратимы, комментирует профессор международного права Митцеллского университета Уильям Шабас.
3: Исторический центр Варшавы был разрушен немцами в 1944 году, но его восстановили, как новенький, даже лучше. Посмотрите на собор Парижской Богоматери. Там, конечно, была не война, а пожар, но тем не менее, он станет лучше, чем прежний, потому что теперь там системы пожаротушения, подъемники для людей с ограниченными возможностями, и все окажется совершенно новым и отполированным. Во многих других случаях культурные объекты на самом деле можно восстановить. Это не катастрофично, когда они уничтожаются.
1: Отметил Уильям Шабас.
0: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые разработаны для защиты культурных ценностей и объектов всемирного наследия во время войны. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Старый мост в Мостаре, разрушенный в 1993 году во время войны в Югославии, неоклассический дворец труда в Харькове, получивший значительные повреждения во время продолжающейся войны России против Украины, крепость Аль-Кахира в Таизе, частично разрушенная в 2015 году во время военной операции в Йемене. Эти и другие исторические архитектурные памятники упоминаются в докладе «Уничтожение культурного наследия. Последствия использования оружия взрывного действия в вооруженных конфликтах и меры по усилению защиты». Доклад подготовили для участниц политической декларации об усилении защиты гражданских лиц от гуманитарных последствий применения оружия взрывного действия в населенной местности. Этот документ был подписан в ноябре 2022 года, через несколько месяцев после начала агрессии России в Украине. В списке подписавших декларацию есть страны Европейского Союза, США, Великобритания, страны Южной Америки, Африки и Азии, но нет России. Именно ущерб от российских обстрелов культурному, архитектурному, историческому наследию Украины чаще других упоминается в документе. К середине апреля декларацию подписали 86 стран мира. Все они начали разрабатывать правила, которых будут придерживаться чиновники и вооруженные силы в случае конфликтов. Представитель гуманитарной организации Human Rights Watch в Украине Ксения Квитко говорит, что современные войны имеют совсем другой характер, чем это было в прошлом. Поэтому декларация, хотя и имеет политический характер, принималась для того, чтобы расширить те нормы международного права, которые регулируют способы ведения боевых действий.
4: В данном случае мы говорим о политике и практике и их имплементации в национальное законодательство. Например, это могут быть как превентивные меры, так и меры, которые применяются уже после того, как определенные культурные объекты были повреждены. Превентивные – это когда мы принимаем протоколы защиты определенных объектов, протоколы, по которым должна применяться эвакуация ценностей, которые находятся в этих объектах. Дальше уже меры реактивные, когда что-то произошло, это мы говорим о допуске экспертов на место. Как должны проводиться работы, устраняющие последствия, таким образом, чтобы не повредить эти объекты культурного или исторического наследия. Дальше, если мы говорим о параграфе 3.1, это о тренингах военных, национальных армий. Это о том, чтобы военные понимали определенные ограничения применения оружия взрывного действия в городах, в населенных пунктах, где есть очень много гражданского населения, чтобы они понимали, какие места должны быть защищены, и страны, в принципе, воюющие армии, не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия, особенно в населенных пунктах, потому что это имеет значительный эффект на гражданское население и на объекты, которые используют гражданские.
5: Если я правильно понимаю, то причиной возникновения и доклада, и декларации, это, конечно, была война в Украине. Хотя в докладе приводится несколько примеров и других войн. Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие примеры подобного использования негуманного оружия приводятся в этом документе.
4: Доклад публикуется, и цель — это промониторить использование деклараций вот этих стран, которые подписали, и, конечно же, привлечь новые страны, чтобы они увидели, какой эффект происходит от этого вида оружия, использования его, и, соответственно, также приняли для себя то, что подписание такой декларации является важным. В докладе, например, Украины, но также имеются примеры из Газы и из Йемена. В случае Украины мы использовали 5 мест, очень важных культурных, исторических мест для Украины и украинцев. Хочу сказать, что они имеют не всегда национальное значение. Они могут даже иметь локальное значение, то есть для определенного города, для определенного сообщества людей. Но все они очень важны с точки зрения культуры и истории. Первое — это Иванковский музей недалеко от Киева, где содержались работы Марии Примаченко. Потом Национальный музей сковороды по Харьковской области. Площадь Свободы и место вокруг Площади Свободы в Харькове. Также Донецкий академический театр в Мариуполе и Спасо-Преображенский собор в Одессе. И на вот этих конкретных 5 примерах мы показываем важность того, как использование оружия взрывного действия с большим радиусом поражения влияет на объекты, которые важны. Важны не так, как исторические объекты, но как объекты, которые являются частью идентичности людей, которые проживают на местности или в стране. Это определенные объекты, которые несут в себе связь между разными поколениями, между разными людьми, но они являются для них общими. И разрушая эти объекты, вот один из интервьюеров, с которыми мы разговаривали в Харькове, местный архитектор, он говорил о том, что разрушая такие объекты, теряется связь с местом, и эту связь тяжело восстановить.
5: Почему решили сосредоточиться именно на культурном наследии? Ведь декларация говорит о применении оружия взрывного действия в общем, да, шире, и о защите именно гражданского населения. Почему вы решили сосредоточиться на объектах культурного и исторического наследия?
4: Очень важно всегда говорить о том, что использование такого вида оружия оказывает непоправимый эффект на гражданское население. И вот на примере Украины мониторинговая миссия по правам человека ООН зафиксировали с начала войны России против Украины больше, чем 30 тысяч ранений среди гражданского населения, и 27 тысяч из них в результате использования оружия взрывного действия. И среди 10 тысяч смертей 9 в результате оружия оружия взрывного действия. То есть мы всегда говорим о том, какое ужасающее действие оказывает использование такого оружия на гражданское население. Просто в данном случае скорее мы хотели использовать исторические культурные объекты как один из элементов того, каким образом влияет этот вид оружия на историю, историю страны, историю людей, которые проживают на территории. То есть это еще один из элементов показать ужасающее влияние на такие объекты. При всем при этом влияние, например, на гражданское население мы показывали на примере нашего недавнего доклада про первые месяцы войны в Украине и то, как Россия наступала на Мариуполь. Тогда она очень широко использовала именно такие виды оружия, и мы очень много написали о эффектах, которые произошли в Мариуполе в результате такого использования.
5: Я обратила внимание, что среди 86 подписантов декларации нет стран, которые наносят этот ущерб. Там нет ни России, ни Объединенных Арабских Эмиратов. Я имею в виду, сейчас перечисляю страны, случаи применения оружия против исторического наследия были зафиксированы и в вашем докладе. Пытались ли вы с этими странами каким-то образом взаимодействовать? Обращались ли к ним, чтобы они тоже подписали эту декларацию?
4: По примеру наших любых докладов, которые мы делаем, в случае, вот могу сказать, России, мы всегда пытаемся уточнить информацию, мы всегда отправляем письма, мы всегда отправляем запросы. Мы, к сожалению, не получаем ответ от правительства Российской Федерации, но это не означает, что мы не должны продолжать говорить о том, что ее военные делают, и мы не должны продолжать говорить публично о том, что эти страны и другие страны тоже должны присоединиться к декларации. Мы будем обязательно, и этот доклад, он публично и очень широко будет распространяться. И мы надеемся, что привлечение внимания к тому, что, с одной стороны, происходит в Украине и в других странах, в какой-то момент оно сможет дать эффект, и, возможно, эти страны присоединятся. К сожалению, мы не получаем ответ на наши письма, когда мы их отправляем правительству России.
5: Какие меры предлагается принять странам-участницам для того, чтобы не повторялось ни уничтожение культурного наследия во время боевых действий, не применялось оружие взрывного действия в густонаселенных районах, и это не приносило бы ущерб гражданскому населению?
4: Приводя все примеры, которые мы приводим в нашем докладе, мы говорим о трех конкретных этапах, которые страны могут сделать, имплементируя эту декларацию. Во-первых, подписать ее, да, если они еще не подписали. Второе — это интерпретировать и использовать ее дух, то есть ее рамку у себя в национальном законодательстве или в соответствующих нормативно-правовых актах. Что это означает? Это означает определенные протоколы. С одной стороны, собрать данные о том, какие объекты вообще есть в стране, которые должны быть защищены. То есть какие объекты исторического, культурного значения должны защищаться согласно духу этой декларации. Для этого может быть использовано и в том числе и 3D-моделирование, современные технологии, создание базы таких объектов. Дальше создание определенных политик, протоколов того, как сотрудники, или если мы говорим о музеях, должны действовать в случае, если придется эвакуировать объекты. То есть определенные протоколы, определенные практики. И дальше, если это произошло, то тоже, например, понимание того, какие службы должны выезжать на место, как проводить уборку этой территории. Знаете, у нас был даже один интересный момент. Мы разговаривали с архитектором харьковским, и он нам рассказывал, что в принципе, когда происходит обстрел, приезжают местные службы и начинают уборку. И если мы говорим о каком-то историческом объекте, то они могут, убирая, забрать какие-то элементы, например, фасада, какие-то элементы и важную часть этой структуры или этого дома или музея поврежденного, и потом этот элемент вообще в принципе могут не найти, потому что дворники могут, например, его забрать или его почистить. То есть государство должно понимать или должно прописать и в практиках, или в законодательстве, каким образом можно сохранить так, чтобы реконструкция дальнейшая происходила легче, то есть чтобы не забирали вот эти вот элементы. Ну, это как один из элементов этой политики. А дальше, конечно же, это обучение военных. Понимать, что такие объекты не должны подвергаться, и, соответственно, что обстрел населенных пунктов не должен происходить таким типом оружия, потому что страдают и гражданские объекты. Должны понимать, каких людей они могут допускать к месту экспертов для того, чтобы они зафиксировали повреждения и дальше смогли легче восстанавливать эти объекты. И дальше, как обмениваться данными. Ну, то есть вот обучение военных — это важная часть имплементации на практике. И, в принципе, дальше это составление вот таких вот листов, обмен данными между разными воюющими, в том числе сторонами, о том, какие объекты защищены и почему они являются такими, которые не должны быть повреждены в результате военных действий.
5: Рассказывала Ксения Квитко, представитель Human Rights Watch в Украине. Именно эта организация совместно с экспертами и подготовила доклад об оружии взрывного действия, в котором рассматривается не только немедленный ущерб памятникам культуры, то есть материальный, но и последствия разрушения объектов для общества и будущих поколений. Это был 6-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о казни фотографа Макса Левина в лесу под Киевом во время российской оккупации части Киевской области. Расследование убийства Левина инициировал его друг, французский военный корреспондент и документалист Патрик Шавель, а также глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фроже. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
10: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
11: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
12: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Крым – чемодан без ручки.
1: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
0: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
2: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили.
0: Зачем президенту случайный мальчик?
3: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давайте речку, пустые единицы горит. Спать.
1: Есть проезд.
0: Давай. Не вижу ни хуя. Вообще. Не вижу, сука. Вот это адреналин.
2: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
1: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
0: После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использования объездов.

0: Летом добавились масштабные отключения света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах света не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
1: Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
2: Поздравляю. Вы переходите на более сложный уровень. Следующий ваш соперник. Вы.
1: Хуже всего на севере. Джанкои, Армянский, Красноперекопский люди живут без света почти месяц.
3: Как выживали без воды?
4: Света и воды.
3: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
4: Они сейчас.
3: Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья, виндовал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
1: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
4: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
3: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можем эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
1: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
5: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец. Встала ночью, помыла посуду. Почти уж постиралось белье, потому что нам сегодня решили дать включить свет в 3:00 ночи. А дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
1: В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
6: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
1: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
7: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прямо на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
1: В итоге весь Крым живет на генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Но и тут власти решили помочь.
8: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Алтан», которые не соблюдают договоренности, которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
1: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на Авито. Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
9: Крым.
1: По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий.

0: Крымский титан в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружба народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А тех, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
1: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
0: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает пылевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
2: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
0: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
3: Где мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний?
0: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
4: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
5: Меньшак Кирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
4: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
5: Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
4: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
5: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
4: Скажите, а зачем российской армии Крым?
5: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
4: Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
5: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтожены 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
4: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
5: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
4: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
5: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на полюбое. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению. Речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня. Определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений. То есть, весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно 120 тысяч.
4: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
5: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму. Да, и, собственно говоря, до военный период я там жил. Я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибой, недалеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя и Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
4: Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
5: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время первой крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
4: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
5: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. В сентябре 22 года заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
4: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
5: Я аж плечи расправил. Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
4: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
5: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
4: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объекта врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
6: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
4: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
6: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться системы обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
4: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
6: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
4: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
6: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. И эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. И риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия, как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
4: Вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
6: Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но... Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать, потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
4: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездок по России всего дважды, и оба раза в Петербург. За тот же период 25-го было 8 поездок, в 24-м 14. Причина, по данным источников, близких к Кремлю, безопасность, а точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Боня.
7: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
4: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
8: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
4: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
9: Куда шахта?
10: Как дела? Мы очень рады вас видеть.
11: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Иди сюда.
4: А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
12: Погода хорошая, курорт.
13: А мы думали, что вы договорились.
14: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора. договора, которого нет между странами по сей день.
12: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны. И я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 1945 году в Ялте.
14: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
15: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наметить наши корабли сюда.
14: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
16: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
17: Леонид Ильич, я вам честно скажу, вам нечего бояться.
16: А я никогда ничего не боялся.
17: Вот.
14: Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
18: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра «СКИФ», но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
19: Вы же взрослые люди. Увидите его машину, то лучше. Что из этого хорошего?
18: Вдруг помашет.
14: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
20: Спасибо вам, что почувствовали, что такое Россия. Отлично.
14: А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
21: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
20: Да как он платит?
21: Восьмой переходной.
20: Следующего года.
21: Решим. Спасибо большое.
14: Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
22: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
14: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
23: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первая, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами, ну, Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбираетесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
14: Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
24: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 с плюс процентов голосов поддержки Дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-makerам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
14: На пятый год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
0: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
14: Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
4: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
1: Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известно, и заботится не о себе, а о любимой им Единой России. Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, Новосибирск это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекрутов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
4: Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны в Украине?
1: Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят, Единая Россия в тех регионах, которые приезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт. Стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются. Об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. А еще более глубокие времена называли Потемкинской деревней.
4: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
1: Во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет, какому-нибудь очередного мальчика целует животик. Все довольны, граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
4: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
1: Ну, Мумин, а чего не эксплуатировать, если оно работает? Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что... Ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии, и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать... Вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу «умные не надобны, надобны верные». Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
4: Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров. А Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
1: Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был... Когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельцином, Горбачевым и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которому нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критически опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
4: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
1: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, похоронок, приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем, ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все... Ну, в Советском Союзе это продолжалось не... Ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки... У них есть нечто общее с северными корейцами, во всяком случае, в значительной их части, но не у большинства.
4: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
1: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются. И мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
4: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 17-го года?
3: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество и что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 17-м году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции. Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым. Я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
5: Какое интересное замечание. Мне-то казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки. И вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
3: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос. И вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно. Кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.

0: нетрадиционном формате. Я, если у меня есть возможность, читаю книгу именно на бумаге. Но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
1: Но, да, простите, да, это я вас увел в сторону.
0: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способ удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де-факто, де-юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на шестом месте. А на первом это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональная историческая служба такого не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да? Некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы тоже знание, да, и знание, твердое знание каких-то фактов, интерпретация, предположение и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одной из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно история для бедных. Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? Они сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых... Вот это уровень. Да.
1: Важнейший, между прочим, вопрос.
0: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен. И твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим. Именно потому, что он хорошо изучен. И есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали? В каком объеме они поступали? Каким образом? На что они тратились? Тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги не потому, что они их не получали. Может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное...
1: Нет четкой доказательной базы.
0: Нет четкой доказательной базы.
1: Нет возможности все звенья выстроить в цепочку.
0: Да, и когда вот временное правительство сделает этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот, смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестованного выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
1: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека, очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
0: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы...

0: качана куда-нибудь, там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция? Как-то слабо верится, правда?
1: Нет, нет, конечно, конечно, но это, все да. факторы плюс... революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
0: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков. Это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
0: К чему бы я хотел перейти? Все-таки вот к научному как бы, анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые... Некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории, но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903-1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрания союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке. Но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве и масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
1: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
0: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
1: Это я Александра Исаевича цитирую.
0: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые, собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. И моя работа в том числе, мне это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка. И там такой, неважно, значит, заголовие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса». «Continuum of crisis», да? 1914-21. Вот так. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент. Не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых. Работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, Российская империя в кризисе 1890-1928. Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект. И самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, Так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг Ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны, с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
2: Что-то переведено на русский?
0: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом и Дэвидом Схемилпеннингом Ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. Так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой по существу частный проект, это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует. И это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей. У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя в честь столетия революции был, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех. И вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея. Это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное. Просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции. И не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что... Но у людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну, две, там, три можно собрать, там, конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну, там, большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция, в Париже, в Кане потом, в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде, в Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября в Колумбийском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
1: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются понурговым стадом. Они – единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьевы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза, это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции 5-7 годов. Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. «Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством». Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
0: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия империя Габсбургов, да? Потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потому вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год там начались революционные события. И вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивала китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так, и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, а с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений, радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменившая роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ратига и Гассета, хотя там не совсем совпадает то, что он писал, и то, что происходило, но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов. Невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере, масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что выслал такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. надо посмотреть. И вот Джонатан Смилл посмотрел. Я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания.
2: А почему 26-го? Да, верхняя граница.
0: Почему? А разгром в основном басмаческого движения.
2: Басмачи.
0: В той же Средней Азии. У нас же это все как бы там, где-то на периферии. Но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны. Ведь в обыденном сознании вот контрреволюция, да? Контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами. Так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так, так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
2: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
0: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там и есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и у нее тоже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных. Да? Но, тем не менее, то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит. За что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно, как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях, или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали, и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колоницкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком числе сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, он уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего Вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где учтено все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да. Такая толковая работа. И, в общем, работ выходит немало. Работ выходит немало, очень много, ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки. Ну, Сибирь большая, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит на месте, она вполне себе движется. И я, кстати, не могу не сказать еще об одном интересном явлении. Вот мы говорили о том, информация, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто за этим стоит, кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе на «Дожде». Это 1917 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий. Ну, кто хотите, да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там вот политических газет, журналов, до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним происходит. Зайдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
2: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения научно. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
1: На волнах Радио Свободы вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
2: Олег Витальевич, а как к читателю относиться? Все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии. Как к читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога? Сколько там передернутых каких-то карт? Сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. вполне качественная. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
2: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период, такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством РосПен, в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
2: меньшевиков.
0: Меньшевиков, кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции, там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы. Бунда вышел вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Ну, во всех случаях, конечно, нужно проверять. На всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений. Вот уже пятое было, полное. Уже полное, полное не бывает.
2: Синяя, да?
0: Синяя, да. А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков. И я всегда говорю, что события 91-го года... Последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы. Это вот эпоха сталинского террора. И там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. И сейчас и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по... и вперед, и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять, не только то, что, почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающийся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось и в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. Проблема в том, почему большевики удержали власть. И почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 1937 года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 1917 году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, The Great Retreat, Великое отступление, название его книги вышло в 1946 году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той прочей пирамиде власти, которая была традиционной как бы для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так, и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
2: Ну, неприемлемые или приемлемые, это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь. Чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция — это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина... Другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
2: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель,
0: конечно,
2: а не Сталин. Конечно. Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что делали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 17-го года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да? И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да? «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирно-исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как я помню, на одной передаче спросили, ну а кто же был более выдающийся полководец? Жуков или Рокоссовский, например. Ну, это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливый, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина — это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
2: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны», нас боятся, и это самое главное. И наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот... Попрошу вас не обобщать, да?
2: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Нет, минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ там чего-то там 60-го года. Но это вообще народ специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно в юридической академии это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жены, конечно, и все остальное, не так далее и тому подобное, я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс в 23-м, по-моему, году, Василий Маклаков... Значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуются, что, смотрите, у них уже какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот такие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить даже не память, а какой-то момент, вот великий его что-то выступал, да, это просто уж, не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
2: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да? Но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломасе», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 14-22 год. И я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу, к осени. Боже мой, вы мне об этом напомнили.
2: Придется прощаться, чтобы вы в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
1: В волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» вы слушали передачу 17-й, приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: На суд присяжных это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
9: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
16: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
8: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
8: «Человек имеет право».
7: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
17: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. В эфире 273-й выпуск «Музыки на свободе». Подкаст и радиопрограмма на «Радио Свобода». У нас сегодня будут очень чудные, точнее, чудной хедлайнер. Это один швейцарский такой чудик по имени Кристиан Флюгер, он же Die Weltraumforscher. Исследователь мировых грез. В общем, это будет забавно. А начнем мы с чего-то еще более забавного, а именно с новейшего альбома, альбом 23-го года, я так понимаю, петербургской группы «Ном». Все вы прекрасно знаете эту группу и, надеюсь, любите ее так же, как я. Альбом называется «Воздух общий». Записан нынешним составом «Нома», то есть помимо Андрея Кагадеева, главного идеолога, вокалиста и композитора, это еще Николай Гусев на клавишных, а также вокалистка Варвара Зверькова, вокалист Александр Ливер, Валентина Векшина, барабанщица, которая, кстати говоря, живет в Таллине и передала мне копию этого альбома, Федул Жадный. И так далее. К сожалению, расстался «Ном» с Колей Копейкиным. Вот, но я думаю, что, может, они еще снова подружатся. Альбом замечательный, но для начала послушаем увертюрную песню, которая его открывает. Называется «Азбука».

Ном, «Азбука». Этот трек открывает альбом «Воздух общий», приблизительно 18-й у этой группы. Ну и песня, без которой я никак не могу обойтись, она называется «Михаил Иванович». Одна.